Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчит. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут, а наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь.

умоляет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, круг он 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он я.

0: он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И Мас попал куда положено ему, и он пришел, трясется весь. А там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс, я зла не помню, я опять его возьму.
1: Faire une émission de radio, c'est pas compliqué.
2: D'accord. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu entre faut pas que ça sature, faut pas que ça soit trop bas non plus.
3: Ouais, ouais, ouais, ouais.
1: Sur Radio Larzac, c'est autre chose.
3: Ouais, je me...
2: S'il s'excite comme ça...
4: Ah ben...
2: Comment tu dis ?
3: Ben,
2: comme dans Audacity, ouais. C'est la même règle. Si je suis trop fort...
1: Mais on s'en sort toujours.
3: Tu m'entends ? Voilà, je m'entends bien. Voilà. C'est super.
1: Ok. Generic.
3: Generic.
1: C'est parti.